0: Господь, дай му вечный мир и покой.
1: И вечна луч най му свети.
0: Най почива у миру.
1: Аминь.

пространстве и дни. Прибери семя, китимет крепнями в руках лежит.